0: Хорошо.
1: Да.
0: Что ты делаешь?
1: Alright, guys.
0: See you in the morning.
1: Good morning.